0: рядом зрит. Там Алла Пилатиш и Невениц.
1: И уж помянем терас, вот то было так. Уж он за Юрек Випка запросил нас на рыбка. Я